Trpаясь личку, кладит камабуши. Снаться, как мелон, на две пулки роскочи.